0: Australii. Prawdopodobnie od...
1: Внимание! Здесь говорит Тимур и его команда. Теперь мы подносим Лакомай кусок. Песня называется «I do Apple Center».